створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правйо и не цркляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу кар сам нор, я смамко